Случайно к дому попусти, дома болой на оси. Мана га нерва ты мия, мана га джелюзия. Кей